0: цветов чуть рассвет.
1: Шеще дарбузит, как не дарит, а шикурты голодчик рассвет.
0: Шеще дарбузит, как не дарит, а шикурты голодчик рассвет.
1: Ходжут панур, я саргал, газрун

Кайте дели, още куни ти иргал, джигра се нет. Ой, мата кашикан, ютки обменит.